0: Слушате Радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

Още един златен хит. Хитачка. Ляп, ляп, ляп, ляп, ляп, песен. Аре, колеги диджеи. Джуари Казаков тим.

0: весела музика с настроение, а да ви кажа, хорих на лекар и ма пита един приятел, вика и намери ли ти нещо? Викам, имах, викам 100 лева и той ги намери, викам всичките. Всичките ги намери, викам, страшен доктор, страшен. Ариверчи, ариверчи.
1: Ну, ты скажи, сынок, она тебе нравится? Нравится. Жрать хочется.
2: Обалдела твоя голова.
3: Пап, есть.
1: Есть.
2: Приехали.
4: О,

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.